0: что живы.
1: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа.
1: 104.1 FM.
0: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7 часов утра в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. Аферисты придумали новую схему обмана россиян под видом возврата переплаты за жилищно-коммунальные услуги, передает РИА Новости. Все начинается с того, что человека добавляют в чат, где сообщается о якобы положенных выплатах за переплату по ЖКХ. Далее предлагают перейти в бот под названием «Окно цифрового обслуживания госуслуг», который внешне копирует официальный сервис. Там просят указать номер телефона и присваивают уникальный код, так называемый, который нужно отправить обратно. Как пояснил эксперт платформы «Мышеловка», передача такого кода из СМС фактически дает преступникам полный доступ к личным данным, паспорту, СНИЛС, ИНН, а также сведениям о недвижимости и автомобилях. В Перми готовится к реализации проект строительства термального комплекса на городском пляже. Его инвестор – компания из Свердловской области. Планируется завершить проектирование до конца лета и выход на подготовительные строительно-монтажные работы до конца этого года, пишет текст. Как сообщалось ранее, в Перми планируется построить пляжные бары, кафе, открытые пляжные бассейны, спортивные площадки и пункты проката пляжного инвентаря. Для гостей комплекса будут работать глэмпинг и апарт. Отели. Инвестиции в проект составят порядка 500 миллионов рублей. Ввод объектов будет поэтапным и завершится в 2030 году. В Прикамье в этом году массово вводятся ограничения на пользование сотовыми телефонами в детских лагерях. Об этом сообщил руководитель Координационного совета содействия детскому отдыху Валерий Долгих. Тексту. В настоящее время в детских лагерях действует частичный запрет на телефоны. Как правило, аппараты хранятся у взрослых, а в определенные часы их выдают, чтобы дети могли звонить родным. По словам специалистов, постоянные контакты с родителями мешают адаптации к жизни в лагере, а также нередкие случаи, когда дети теряют свои гаджеты. В Пермском крае работодатели чаще всего ищут продавцов, доля вакансий 7%, а также менеджеров по продажам и электромонтажников. Такие данные новому компаньону привели в Хахару. Также часто ищут в Пермском крае водителей. Кроме того, в топе оказались разнорабочие, сварщики, кондитеры, пекари, курьеры, врачи, слесари и сантехники. В десятку менее востребованных профессий вошли журналисты, продуктовые аналитики, брокеры, руководители отделов аналитики, режиссеры, видеооператоры, продюсеры и видеомонтажеры. Доллар сегодня 71.20, евро 82.54. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 17 градусов. В течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный 7-9 метров в секунду, температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
7: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 11 минут в Перми. Это Бутусов, песня «Идущего домой», но у нас большинство идет на работу, хотя есть и те, кто возвращается с нее. Первым – легкого пробуждения, вторым – хорошего отдыха. С вами Антон Нагибин. Плюс 17 градусов уже сейчас, в течение дня будет жарко, так же, как и вчера. До плюс 27 осадков не ожидается. Пока что.

0: 7.17. Вы слушаете радио Альфа. Загруженности дорог в Перми пока что не наблюдается, но машины постепенно заполняют улицы краевой столицы. 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Через полчаса очередной выпуск. А впереди гороскоп, лунный календарь, новости со всего света. Ученые выяснили, что виноград очень даже влияет на нашу кожу. Вроде как в положительном ключе. Но сколько его нужно есть, чтобы эффект все-таки был? Об этом через 10 минут.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7 часов 19 минут в Перми. Вы слушаете радио Альфа. Сейчас лунный календарь, она растет. Луна, имеется в виду, находится в знаке Весы. Если верить астрологам, день благоприятен для отдыха и творчества. Скажите это начальнику. Впереди гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, день моральной поддержки и неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и сложностях. Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам. Близнецы, вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать, значит, вдохновение скоро появится. Раки, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными или разочаровывающими. Львы, вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказываться от своих убеждений и принципов, и это серьезный повод для раздумий. Девы, удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все. Весы. В каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми. Скорпионы, решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. В одиночку велика вероятность совершить ошибку. Стрельцы. День расхламления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое. Козероги, вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем, будьте среди близких. Водолеи, некоторые дела потребуют большой деликатности. Не стоит рубить плечи и решать вопросы поверхностно, как вы часто делаете. Рыбы, день уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто неактуальны.
1: Радио Альфа.

0: Просто невероятные спецэффекты, используемые в том самом клипе. Bombfunk MCs, фристайлер, вспомните. Молодой человек в наушниках ходит и перематывает людей. И, в общем-то, забавляется этим. Конечно же, с высоты сегодняшних дней это смотрится забавно. Но тогда это было прям вообще супер. 7:25, вы слушаете Радио Альфа. И удивим сейчас чем-нибудь, и сделает это Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Виноград меняет активность наших генов и заметно улучшает состояние кожи. Статья об этом появилась в научном журнале ACS Nutrition Science. Новое исследование доказало, этот эффект работает практически у всех. Структура кожи и ее реакция на солнце у нас уникальны, как отпечатки пальцев. Но виноград умудряется подстроиться под индивидуальный код и запустить защиту. В ходе эксперимента добровольцы каждый день в течение 2 недель съедали по 300 граммов винограда. Ученые анализировали ткани кожи до и после такого рациона. Тесты показали, компоненты винограда перестраивают работу генов прямо в клетках кожи. Ягоды активируют процессы кератинизации. Проще говоря, они помогают организму формировать плотный защитный барьер от внешних воздействий и старения. После ультрафиолета клетки кожи любителей винограда получали в разы меньше повреждений и окислительного стресса. К лету это особенно актуальная новость.
1: Радио Альфа.

0: Самый удобный способ получения информации – это однозначно радио, конечно же, потому что вы можете заниматься чем угодно и знать все то, что происходит в мире прямо сейчас. 7 часов 30 минут, спонсор выпуска новостей, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро. Далее на Радио Альф продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Перми сегодня пройдут плановые антитеррористические учения. Как сообщает Минтербез, угроз безопасности для населения нет. Анапа откроет купальный сезон с 1 июня. Он продлится до конца сентября. Постановление подписала мэр Светлана Маслова. Россияне во время дальних путешествий на поездах смогут коротать время за игрой в шахматы или в морской бой. Как сообщили в РЖД, онлайн-игры появились на мультимедийном портале «Попутчик». Выбор большой, есть даже нарды, крестики, нолики и другие варианты. Пермь снова станет городом встреч. Масштабный летний фестиваль стартует уже 12 июня. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 17 градусов. В течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный 7-9 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Практически походная, костровая, на 104.1 FM, Морган Уоллен. И этому есть объяснение, это кантри-певец, если убрать ударные, если аккомпанемент тоже выключить, оставить одну гитару, получится вот прям то, что у костра обычно воспроизводится. 7 часов 40 минут вы слушаете Радио Альфа, сегодня 26 мая на календаре. Вообще, кстати, дата красивая, 26.05.26. День российского предпринимательства отмечается сегодня, Всемирный день рыжих, день барса, можно заглянуть в Пермский зоопарк, сходить к вольеру, где живут наши ирбисы Аксу и Снежик, а у них в 2024 году на свет появились два котенка, Кунгур и Юнгур, но сейчас они совсем не котята, хотя играют вот так же. Недавно посещал, следил, очень интересно смотреть за этими животными. А еще последние звонки в школах. Ребята, вам доброго пути, конечно же, и отличных экзаменов сильно не переживайте, а сегодня отдыхайте. Впереди исторические факты и расскажем вам про бурановских бабушек. Сегодня в Удмуртии есть персональный праздник. Это День бабушки. Об этом через 7 минут.
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что Лада Веста маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на Лада Веста прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей у официального дилера Лада Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
4: Я водитель. КамАЗ, УАЗ, моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22.

0: Ушко за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106, 594, 784, 57.
3: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10. По версии индекс-карты на улице космонавта Леонова копится машина от железнодорожного переезда до промышленной улицы. Это же касается мостовой от Ленинградской до Фокинской и улиц Попова от Екатерининской до Монастырской.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Ванесса Паради свою известность она получила аж в 14 лет. Вот так вот, друзья. Началась карьера. 7 часов 47 минут вы слушаете радио Альфа. И прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. 26.05.26 года.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 мая 2012 года в Баку прошел 57-й международный песенный конкурс «Евровидение». Фольклорный ансамбль из России почти победил. Бурановские бабушки из Удмуртии заняли второе место с песней «Party for Everybody», уступив только певице Ларин из Швеции. Власти республики так впечатлились победой коллективов,

0: коллектива из села Буранова, что учредили 26 мая официальный праздник. В Удмуртии 26 мая – День бабушки. На сцене Евровидения певицы выступали в ярких национальных костюмах на фоне русской печки. Поначалу продюсеры хотели, чтобы в руках у них были балалайки, но те наотрез отказались. «Мы же не клоуны» и сами подкинули идеи с печью. Она была с огнем, дымом, на колесах и радиоуправляемая. Текст песни на удмуртском написала худрук ансамбля Ольга Туктарева, а английский вариант – британская поэтесса Мэри Сьюзан Эпплгейт. Позднее в интервью бабушки признавались, что учить английские слова было трудно, иногда до слез, но они все выучили.
1: Радио «Альфа».

0: без тебя.
1: В детских лагерях Прикамья вводят частичный запрет на смартфоны. Все, сдаем путевки. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа. На радио Альфа сейчас насладимся инструментальной музыкой и вечно романтичным Кенни Джи. Объявляется белый танец. Ну, как в лагере. Или часто такого нет.

0: 7 часов 59 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Сегодня в Перми проведут антитеррористические учения. Мероприятия запланированы, угроз безопасности для населения нет, сообщают в Министерстве территориальной безопасности. 1 июня в Анапе откроют купальный сезон, сообщают местные власти. В 2025 году пляжи курорта оставались закрытыми из-за последствий разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года. К сезону готовят уже выведенные из зоны ЧС песчаные и галечные пляжи. Компания «Премьер Теннис» выступила с предложением построить в Мотовилихе в Перми новый спорткомплекс для проведения тренировок и соревнований по теннису. В проект компания готова вложить 55 миллионов рублей на условиях муниципально-частного партнерства. Новый спорткомплекс предлагается разместить в микрорайоне Висим на улице Урицкого, на участке между улицами Свободы и Алексеевской. Проектирование объекта будет около 3 месяцев. Его планируется выполнить в этом году. На строительство уйдет около 12 месяцев. Пермский зоопарк приглашает детей и родителей на большой семейный праздник. 1 июня здесь отметят Международный день защиты детей. Для посетителей подготовлена масштабная программа. Она в том числе включит спектакль «Сказки смешанного леса» от пермского ТЮЗа, интерактивную игру «Где логика», экскурсию жизни животных в зоопарке, семейный фотокросс и многое другое. На территории зоопарка 1 июня будут работать тематические площадки. Также пройдут показательное кормление енотов, капибар, рысей, гиббонов, орангутанов. Об этом сообщают в правительстве Прикамья. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 71 рубль 54 копейки, евро 85,44. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» и Подовлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер южный, 7-9 метров в секунду, температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Утро с любимой музыкой на Радио Альфа. 8 часов 10 минут в Перми. Вторник, 26 мая на календаре. И вот несмотря на возраст песни, она 96 года, все еще актуальна и звучит на тех же самых последних звонках. Или я ошибаюсь? Мне кажется, нет. Ничего не говори, Рок Острова на 104.1 FM. Но прямо сейчас минута драйва, спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Драйва.
3: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой, 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скоростью 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
0: Радио Альфа. 8.12, через 7 минут, новости со всего света, и ученые, причем физики, выяснили, что взаимопомощь лучше эгоизма.
1: Реклама.
4: Алло?
5: Ты сегодня выходил из дома?
4: Что? Кто это?
5: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
4: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 600 тысяч в «Сатурн Р Авто» в Кудымкаре. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
6: «Лада» от 600 тысяч рублей. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
8: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
9: Я не сажала.
8: Время-то идет.
9: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
10: Питомник «Цветочные культуры Прикамья». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
11: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
10: «Цветочные культуры Прикамья». 2 Сорокинская, 65/1.
11: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
12: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
13: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
14: Это невозможно!
13: Болей за Пермь в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
0: Загруженность дорог в Перми оценивается 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карты. Вот по следующим направлениям есть замедление в движении транспорта. Локомотивная улица от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской. Попова от Екатеринской до Монастырской. В этом же списке мира от снайперов до Карпинского. Удачи вам в пути.
15: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8.18, время Пермское, обо всем самом интересном, что происходит в мире. В курсе, как всегда, Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Взаимопомощь лучше эгоизма. И теперь это не просто банальная мораль, а научно доказанный факт. Статью об этом опубликовали в авторитетном журнале PNAS. Физики Александр Фейгель и Александр Морозов опровергли знаменитую дилемму заключенного. 75 лет эта теория утверждала, что предать партнера всегда выгоднее, чем кооперироваться. Из-за этого считалось, что эволюция поощряет эгоистов, а любое общество обречено на распад. Но математические модели показали, что кооперация способна возникнуть без помощи родственного отбора, групповой лояльности или каких-либо специальных правил. Достаточно просто помнить, как повел себя другой человек при прошлой встрече, и реагировать соответственно. Как только в систему добавляется память, взаимопомощь включается сама собой. Проще говоря, способность помнить и узнавать помогла жизни преодолеть эгоизм, объединить клетки в ткани, а людей в города и страны. Так что помогать друг другу – это закон природы.
1: Радио Альфа.
0: Прекрасный закон, на самом деле. Будем действительно помогать друг другу, будем добрее и все в таком духе. Через 10 минут новости коротко о главных событиях. Вторника расскажем вам.
2: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
6: Любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
7: Красота! Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: На сайте гидрометцентра все еще висит предупреждение, что, возможно, гроза. Действует предупреждение до 20.00. Но вот в сегодняшнем прогнозе, именно конкретно про Пермь, где идет речь, грозы нет. Ну, может, что-то сформируется, конечно, но пока ничего нет. Поэтому и в прогнозе я тоже сообщаю об этом, что нет. Но где-то по прикаме вполне себе возможно. Сейчас новости. Полина Попова расскажет коротко о главных событиях вторника. Ну, а потом, кстати, поговорим с вами о погоде.
1: Здравствуйте. YouTube начал ограничивать просмотры видео для пользователей с VPN и прокси. Об этом сообщает Москва-24. В Перми сегодня во всех школах города пройдут торжественные линейки, посвященные последнему звонку. В этом году завершает обучение более 18 тысяч детей. Из них свыше 13 тысяч девятиклассники и более 4 тысяч одиннадцатиклассники. На территории Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря в Прикамье появятся новые парковки, прогулочные маршруты, смотровые площадки и места для отдыха. Будет обустроена входная группа. Об этом сообщила главный архитектор Пермского края Елена Ермолина. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак Печь» 59, на Васильева 37. В Перми сейчас плюс 18 градусов в течение дня. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, 7-9 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 8:41 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Есть ощущение, что вот из-за такой вот погоды, достаточно теплой, еще дожди прошли, деревья прям набрали силу, листья большие, больше, чем обычно. Не знаю, может, мне просто это кажется. Но, в общем, зазеленело достаточно мощно. В краевой столице впереди исторические факты, еще будет дорожная информация, она чуть быстрее, через 2 минуты исторические, через 7. И речь пойдет про историю создания одной из самых известных песен во всем мире. Это «Желтая субмарина» или «Yellow Submarine» от «Beatles». Как ее придумал Пол Маккартни и что имел в виду?
1: Реклама. Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
2: Да я занят был. В банном чане сидел.
1: Один, что ли?
2: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
1: Где брал?
2: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
3: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте. Планета

0: коробку для велосипеда, авто или башенного крана «Великана». Приезжай в Пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
1: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
2: Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-694-783-57.
3: Перми. Загруженность дорог 5-бальная. На Стахановской улице, улица Мира, по версии Яндекс.Карт. От моста через дорога до Стахановской армии. Время проезда 12 минут. На Локомотивной тоже машины медленно едут от Фридриха Энгельса до площади Гайдара, на Стахановской, от шоссе Космонавтов до Мира и на Мир, от Советской армии до улицы Карпинского. И вот Вильямса, улица Писарева, Карбышева, от Гавинской до Логовой улицы. Здесь время проезда 7 минут.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8:48 в Перми. Сейчас для вас «Альманах истории» на Радио Альф. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 мая 1966 музыканты «Битлз» записали «Yellow Submarine». Пол Маккартни не раз говорил, что идея этой детской песенки пришла к нему, когда он был в состоянии между сном и явью. Начал засыпать и вдруг подумал: «Мы все живем в желтой подводной лодке». Текст вместе с Маккартни писали Джон Леннон и Донован, но решили, что петь будет Ринго Стар. У него всегда получалось ладить с детьми, да и вокал подходящий. Джон Леннон говорил, что «Yellow Submarine» — это манифест пацифизма, завернутый в пластик детской игрушки. И многие стали воспринимать песню еще и как мирный протест в разгар холодной войны. В год 50-летия «Битлз» компания «Лего» выпустила коллекционный набор с изображением желтой подводной лодки.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Пермский фестиваль «Город встреч» стартует 12 июня, собственно, в День города. Что ж там будет? Расскажем об этом подробнее в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». Но в ближайшее время будет у нас игра под названием «Невероятный вопрос». Она проходит каждый будний день с 9 до 10. И сегодня у вас есть возможность выиграть разовые абонементы в бассейн спортивный комплекс «Олимпия». Но прямо сейчас послушаем инструментальную музыку. Спонсор выпуска ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова. Луговая 5Б.

0: 8 часов утра и 59 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Сегодня в Перми проведут антитеррористические учения. Мероприятия запланированы. Угроз безопасности для населения нет, сообщают в Министерстве территориальной безопасности. Пермский производитель обуви «Трек» сообщил о возможности прекращения работы. Пермский производитель сообщил о снижении экономических показателей компании. Это связано с общим кризисом в отрасли, пишет текст. Как ранее сообщали федеральные СМИ, в России закрываются сотни обувных компаний. Они столкнулись с удорожанием материалов и ростом эксплуатационных расходов, конкуренцией с импортом, спадом покупательной способности клиентов. «Трек» продолжает работу в связи с тем, что компания выпускает не только обычную обувь, но и лыжные ботинки, коньки, футбольные бутсы. Производство обуви для футболистов было запущено в 2024 году и является единственным в России. Из-за экономического спада компания сократила персонал. Сейчас работает 75 человек, хотя в начале года было 400 сотрудников. При ухудшении ситуации «Трек» не исключает возможного закрытия компании. Компания рассчитывает на поддержку покупателей. Для роста продаж «Трек» намерен проводить различные акции и распродажи. Пермская обувная фабрика «Трек» основана в 2004 году. Россия вслед за цветами и минеральной водой «Джермук» вводит запрет на коньяк и вина из Армении. В частности, заблокировали армянский коньяк «Пять звезд» из города Абавян и 7-летний марочный коньяк из города Егвард. Министерство просвещения России готовит обновление учебной литературы по информатике для старшеклассников. Новые единые учебники планируют включить в федеральный перечень в 2027 году, после чего школы смогут начать по ним обучение. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Фестиваль «Город встреч» стартует в Перми 12 июня. В день города шоу «Открытие» впервые пройдет на Эспланаде. Специально для открытия 40 пермских артистов готовят эксклюзивные номера, которые покажут только в этот вечер. Перм выступит академический хор «Млада». Имя федерального хедлайнера пока не названо. Летний фестиваль «Город встреч» в этом году пройдет в четвертый раз. На этом пока все новости. Доллар 71.54, евро 85.44. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 20 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный 7-9 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: А вот и начинается он на Радио Альфа. Он — это невероятный вопрос. Присоединяйтесь к нему. Номер телефона 257-0107. Напомню вам, что я разыгрываю разовые абонементы в бассейн спортивный комплекс «Олимпия». Две штуки в одни руки. На правах рекламы. «Олимпия» — один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес-центр, детского плавания — все это в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Так что идем в «Олимпию», город Пермь, улица Мира, 41, ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь». А теперь, внимание, невероятный вопрос. Если нарисовать среднестатистический портрет этого человека, ему 44 года, он женат, с вероятностью 57% живет в городе и с вероятностью 43% за городом. Чем владеет этот человек? Так, давайте еще раз. У нас есть среднестатистический портрет этого человека. Ему 44 года, он женат, с вероятностью 57% живет в городе и с вероятностью 43% за городом. Чем владеет этот человек? 257-0107. Наш номер телефона. Жду ваше предположение.
1: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
2: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
1: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.

0: всех наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22. Где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35 18+.
3: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98. Сайт сквозняк.нет.
4: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
6: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
8: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
9: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 5 баллов из 10 по версии «Яндекс.Кар» на первом месте у нас. Хотя нет, три первых места распределены так. Стахановская улица, улица Мира, от моста через железную дорогу до Советской Армии. Медленно машины едут по Монастырской от Комсомольского проспекта до Попова по шоссе Космонавтов, от запада обхода до 6-й и Подробной улицы. Во всех этих направлениях будете ехать где-то примерно 11 минут. Вот на этих вышеназванных участках. Вам удачи в пути.
10: Радио Альфа 104.1 FM.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: не сошел с ума так надо.
1: 9:15, время Пермское. Вы слушаете радио Альфа. Игра «Невероятный вопрос» в самом разгаре. Присоединяйтесь к ней. Номер телефона 257-0107. Если нарисовать среднестатистический портрет этого человека, то ему 44 года, он женат, с вероятностью 57% живет в городе и с вероятностью 43% за городом. Чем же владеет этот человек? А доброе утро, ваш вариант.
2: Здравствуйте, автомобилем.
1: Автомобилем, хорошо. Но не совсем точно.
2: Большим автомобилем, чтобы всю семью возить.
1: Угу. Тоже не точно.
2: Тогда такси.
1: О, интересный подумаю, вариант.
2: Спасибо.
1: Но не то.
2: Доброе утро. Машиной.
1: Так просто думайте. Нет, не точно. Не просто автомобилем.
2: Трактором.
1: Так, у кого есть трактор? Тот, кто живет за городом. Вполне возможно,
2: да,
1: кстати. Но нет.
2: Человек.
1: Не трактор.
2: Ну ладно.
3: Здравствуйте. Я думаю, ипотека.
1: Чем владеет этот человек? Он владеет ипотекой, но... Да. Или ипотека владеет им. Но нет. Не ипотека.
2: А он владеет работой. Хорошей.
1: Владеет хорошей работой? Как-то так вот звучит оно. Не совсем, скажем так... Четко. Но нет, нет, не владеет работой.
2: Катер или лодка.
1: Еще раз.
2: Катер или лодка.
1: А, катер, лодка. Хорошо, это мы не называли. Но нет, это не то. Продолжаем дальше искать, чем же владеет этот человек, которому 44 года, он женат и с вероятностью 57% живет в городе, а с вероятностью 43% все-таки за городом. 257-0107 наш номер телефона.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Веном, день моральной поддержки и неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и сложностях. Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам. Близнецы, вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать, значит, вдохновение скоро появится. Ракен, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными или разочаровывающими. Львы, вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказываться от своих убеждений и принципов, и это серьезный повод для раздумий. Девы, удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все. Весы. В каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми. Скорпионы, решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. В одиночку велика вероятность совершить ошибку. Стрельцы. День расхламления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое. Козероги, вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем, будьте среди близких. Водолеи. Некоторые дела потребуют большой деликатности. Не стоит рубить плечи и решать вопросы поверхностно, как вы часто делаете. Рыбы. День уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто неактуальны.
4: Радио Альфа.

0: 9 часов 21 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. И невероятный вопрос продолжается. Если нарисовать среднестатистический портрет этого человека, то ему 44 года, он женат, с вероятностью 57% живет в городе и с вероятностью 43% за городом. Чем же владеет этот человек? 257-0107, наш номер телефона. Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро, бизнесом.
0: Просто бизнесом. Хорошо, но не точно. Ну, точнее, это далеко от точного, даже так скажу. Но в целом владеет. Бизнесом можно владеть. Это правильно. Но не про это речь.
1: Здравствуйте, водительские права.
0: Просто владеет?
1: Да.
0: Ну, ничего себе. Так, хорошо. Но тогда было бы, что имеет этот человек, наверное, владеть как-то правами. Ну, хорошо, но это не права.
2: Доброе утро, мне 44 года. Так. Я имею во владении, в рабовладении сына выпускника, у которого сегодня последний звонок.
0: Поздравляем сына! Скоро он убежит от вас, можно так сказать. И да, будет и свободен.
2: Да. И будет свободен, да. И из владения выпадет.
0: Классно, слушайте. Но вот, к сожалению, только вот не этим владеет среднестатистический вот этот вот портрет человека.
2: Он владеет счастьем, у него есть все. 44 года в городе.
0: Согласен, да. Тут уже ничего не нужно совершенно с такими параметрами. Но тоже не про это речь. То есть конкретная какая-то...
2: Все. Да, спасибо.
0: Спасибо вам. И поздравляю сына.
2: Спасибо.
0: Да. Здравствуйте, ваш вариант.
3: Алло.
0: Да, ваш вариант.
3: Доброе утро. А возможно, он владеет мотоблоком?
0: Мотоблоком всего лишь? Владею мотоблоком. Ничего
3: да.
0: себе как.
3: Разве это
0: отлично.
3: Мало?
0: Отлично. Так, хорошо. Но это не владение мотоблоком.
3: Не владение мотоблоком. И не трактором, тогда, может быть, газонокосилкой?
0: Нет, и не газонокосилкой. Ну же как-то мелко владеть газонокосилкой.
3: Мелко, да?
0: Конечно.
3: Такое, неужели этим домом на колесах?
0: Нет, кстати.
3: Тогда это уже не мелко.
0: Ну это интересно, но это не мелко, да, это не дом колес. Только не дом на колесах. 257-0107 наш номер телефона. Вот где-то вот около совсем, но есть варианты, которые далеко уходят. Итак, среднестатистический портрет этого человека. Ему 44 года, он женат, с вероятностью 57%, живет в городе и с вероятностью 43% за городом. Чем же он владеет, этот человек?
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Виноград меняет активность наших генов и заметно улучшает состояние кожи. Статья об этом появилась в научном журнале ACS Nutrition Science. Новое исследование доказало, этот эффект работает практически у всех. Структура кожи и ее реакция на солнце у нас уникальны, как отпечатки пальцев. Но виноград умудряется подстроиться под индивидуальный код и запустить защиту. В ходе эксперимента добровольцы каждый день в течение 2 недель съедали по 300 граммов винограда. Ученые анализировали ткани кожи до и после такого рациона. Тесты показали, компоненты винограда перестраивают работу генов прямо в клетках кожи. Ягоды активируют процессы кератинизации. Проще говоря, они помогают организму формировать плотный защитный барьер от внешних воздействий и старения. После ультрафиолета клетки кожи любители винограда получали в разы меньше повреждений и окислительного стресса. К лету это особенно актуальная новость.
4: Радио Альфа.
0: На Радио Альфа продолжается игра под названием «Невероятный вопрос». Для тех, кто только присоединился, сообщаю вам сейчас небольшой перерыв, буквально на 2,5 минуты, а потом... Песня, и после нее я озвучу невероятные вопросы, можно будет к нему присоединиться.
4: Реклама.
6: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
8: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. Двор Содомина Куфонина 1 – безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсегрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
9: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
10: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
11: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: 10:30, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Невероятный вопрос еще пока держится, но уже шатко, как-то немножко. Итак, среднестатистический портрет этого человека такой. Ему 44 года, он женат, с вероятностью 57% живет в городе и с вероятностью 43% за городом. Чем владеет этот человек? Номер телефона 257-0107.
1: Доброе утро, может быть, это мотоцикл?
0: Угу, отличный вариант. Почему? Потому что такого не было. И мотоциклом можно владеть. Но не мотоцикл здесь имеется в виду.
1: Самокат.
0: Владеет самокатом. Ну, ладно. Какой-то навороченный, возможно, самокат. Электрический и так далее. Он пригодится, в принципе, и за городом, и в городе. Точно. Но нет, не самокат.
1: Ладно, спасибо.
0: И вам. Здравствуйте, ваш вариант.
2: Здравствуйте, баней, электросамокатом и байкой.
0: Байкой. Байка, да. Напомню, что такое байка?
2: Байка – это мопед.
0: А, мопед, так, хорошо.
2: Вот,
0: А, байком. Я сначала байка думаю, что такое байка. Все понятно. Так, не то. 257-0107 наш номер телефона. Продолжаем дальше искать этого самого человека. Может, среди ваших знакомых есть? Чем же он владеет, этот человек? Сейчас, кстати, новости будут. Прервемся на них немножко. Спонсор выпуска ИП «Годин» Надежда Валентиновна, юридическое бюро. Продолжит Полина Попова.
3: Здравствуйте. В Перми сегодня пройдут плановые антитеррористические учения. Как сообщает Минтербез, угроз безопасности для населения нет. Анапа откроет купальный сезон с 1 июня. Он продлится до конца сентября. Постановление подписала мэр Светлана Маслова. Россияне во время дальних путешествий на поездах смогут коротать время за игрой в шахматы или в морской бой. Как сообщили в РЖД, онлайн-игры появились на мультимедийном портале «Попутчик». Выбор большой, есть даже нарды, крестики, нолики и другие варианты. Пермь снова станет городом встреч. Масштабный летний фестиваль стартует уже 12 июня. Полина Попова, служба информации.
4: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 20 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный 7-9 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 27.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.

0: 9:37 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Невероятный вопрос продолжается. Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы и так далее и тому подобное. Друзья, мы ищем человека, среднестатистический портрет которого такой. Ему 44 года, он женат с вероятностью 57%, живет в городе, и с вероятностью 43% за городом. Чем же владеет этот человек? Мы уже много чего перечислили. Даже вот такой вариант, что кто-то сказал, что он владеет своим сыном, у которого, кстати, сегодня последний звонок. Вот, звонил такой слушатель у нас. Ну, шутка, конечно. Итак, чем же владеет этот человек?
1: Алло, здравствуйте.
0: Да,
1: здравствуйте. Возможно, этот человек владеет электромобилем?
0: Электромобилем. Ему 44 года. Так, а вам сколько, кстати? Вам не 44?
1: Чуть меньше, 39.
0: 39. У вас есть электромобиль?
1: У меня, к сожалению, пока нет, у меня еще не 44 года.
0: Хорошо, ну ладно. Может быть быстрее. Я вас поздравляю, это правильный вариант. Электромобиль. Это данные агентства «Автостат». То есть вот никакая не выдумка. Вот такой вот у нас человек владеет электромобилем. Чтобы заряжать его, ну, за городом, наверное, заряжать его попроще. Я не знаю, у вас есть знакомые, которые вот владеют именно в городе электромобилем?
1: Есть.
0: Есть? А как они? Где они просто заряжают, на станциях ездят?
1: Разные, на станциях, когда вечернее время, ночное, дома.
0: Понятно, то есть кидает розетку, значит, и провод.
1: Да, да, да.
0: Отлично. А как вас зовут, представьте, пожалуйста?
1: Меня зовут Андрей.
0: Андрей, я вас поздравляю, вам в подарок 2 разовых абонемента в бассейн спортивный комплекс «Олимпия». Можете поделиться с кем-нибудь, а можете сами сходить, как раз вот погода испортится скоро. Пойдете, покупаетесь и позанимаетесь спортом. Андрей, расскажите, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь? Можно пару добрых слов кому-нибудь передать.
1: Скажусь я в Орджоникидзевском районе города Перми. Передаю всем большой привет, кто меня узнал. И всему городу Пермь, всему краю. Всем хорошего настроения.

0: Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык-барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пемь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
6: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
5: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
7: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
8: Телефон 236-64-77.
9: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
10: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
11: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
10: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
12: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-00-11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
14: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
15: Любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
16: Красота! Где ты такие нашла?
15: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
17: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
18: Загруженность дорог в Перми оценивается в 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Карт, на Васильево от станции Бахаревка до переезда через железную дорогу достаточно медленное движение 13 минут время проезда, и от улицы Гюрхасана до переезда через железную дорогу, собственно, в другую сторону 11 минут. Ну, может, поезд какой прошел, поэтому скопился транспорт. Промышленная улица от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов время проезда 7 минут. На Попова потеряете столько же, от Пушкина до Монастырской.
19: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 26 мая 2012 года в Баку прошел 57-й международный песенный конкурс «Евровидение». Фольклорный ансамбль из России почти победил. Бурановские бабушки из Удмуртии заняли второе место с песней «Party for Everybody», уступив только певице Ларин из Швеции. Власти республики так впечатлились победой коллектива из села Бураново, что учредили 26 мая официальный праздник. В Удмуртии 26 мая – День бабушки. На сцене Евровидения певицы выступали в ярких национальных костюмах на фоне русской печки. Поначалу продюсеры хотели, чтобы в руках у них были балалайки, но те наотрез отказались. «Мы же не клоуны» и сами подкинули идеи с печью. Она была с огнем, дымом, на колесах и радиоуправляемая. Текст песни на удмуртском написала худрук ансамбля Ольга Туктарева, а английский вариант – британская поэтесса Мэри Сьюзан Эпплгейт. Позднее в интервью бабушки признавались, что учить английские слова было трудно, иногда до слез, но они все выучили.
1: Радио «Альфа».

0: Приками заработал сервис-агрегатор, который должен привлечь в регион пациентов из других областей и из-за рубежа даже. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. А в ближайшее время будет еще минута драйва, и речь пойдет про запрет на использование зимних шин после 1 июня. Даже штрафы есть, поэтому если вы все еще не переоделись, то поспешите.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООО «СЗ «Горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
5: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
6: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
7: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
6: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
8: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
6: В Men's Look и классика, и casual, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
7: Погнали!
6: perm.menslookstore.ru.
9: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
10: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
11: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио Альфа.
1: Инструментальная музыка на радио Альфа.

0: 10 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру освидетельствования водителей на состояние опьянения. В случае нарушения может быть составлен отдельный протокол об отстранении от управления автомобилем. В акте освидетельствования, других протоколах или постановлении по делу можно сделать отметку о состоянии алкогольного опьянения. Эти изменения касаются и задержания транспортного средства. Запись об этом может быть внесена в протокол о правонарушении или определении о возбуждении дела, пишет «Парламентская газета». В России планируется разработка государственных стандартов на рационы школьного питания. Об этом ТАСС сообщила первая зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Ожидается, что новые ГОСТы позволят сделать меню сбалансированным и учитывающим индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. Парламентарий подчеркнула, что еда для подростков, в частности, должна быть не просто свежий, а полностью сбалансированный. В Пермском крае фиксируется устойчивый рост доли предпринимателей из Китая. Такие данные предоставили новому компанию «Новоналоговой». Согласно статистике, к 1 марта этого года количество граждан КНР, занимающих руководящие должности в организациях Прикамья, выросло в 3 раза по сравнению с предыдущим годом. В России разрыв между стоимостью квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья к концу 2025 года достиг 90%. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на данные Росстата. В Центральной России цена в новостройках почти вдвое выше, чем в готовых домах. В среднем по стране квадратный метр в новостройках стоит 314 тысяч рублей, на вторичном рынке 165 тысяч. Эксперты называют такой разрыв аномальным по международным меркам в странах Европы и Большой семеркой превышение обычно не составляет более 9-15% в пользу нового жилья. В Перми оценивают средний бюджет свадьбы в сумму до 300 тысяч рублей. В частности, большинство мужчин готовы потратить на торжество не более 100 тысяч рублей. Среди женщин преобладает желание уложиться в 200-300 тысяч. При этом почти половина женщин и треть мужчин при Перми считают, что нужно сыграть свадьбу и официально закрепить свой союз. Примечательно, что для некоторых мотивом для заключения брака является желание успокоить родителей. На этом пока все новости. Доллар 71.54, евро 85.44. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 22 градуса. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный 7-9 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 27.
2: Реклама. Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 10 часов, 10 минут в Перми. Насчет лети, кстати. День бумажных самолетиков. Праздник напоминает о простой радости родом из детства. В этот день можно вместе с друзьями сложить бумажные самолетики и устроить соревнования на дальность полета и выполнение фигур пилотажа. Вот вам и занятие. Ну, вдруг прямо вот сейчас перерыв и никаких дел нет. Ну, а прямо сейчас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой, 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скорости 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
2: Радио Альфа.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
2: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
3: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
4: Я не сажала.
3: Время-то идет.
4: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
5: Питомник «Цветочные культуры Прикамья». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
6: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
5: «Цветочные культуры Прикамья». 2 Сорокинская, 65/1.
6: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
7: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
8: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Пермь в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы 259 17 00.
11: Радио Альфа.

0: Британская рок-группа Dire Straits написала эту песню в 1926 году. Интересно, что мелодия куда известнее, чем слова в этом треке. Он называется «You Latest Trick» на 104.1 FM. Ну а прямо сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире, продолжит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Взаимопомощь лучше эгоизма. И теперь это не просто банальная мораль, а научно доказанный факт. Статью об этом опубликовали в авторитетном журнале PNAS. Физики Александр Фейгель и Александр Морозов опровергли знаменитую дилемму заключенного. 75 лет эта теория утверждала, что предать партнера всегда выгоднее, чем кооперироваться. Из-за этого считалось, что эволюция поощряет эгоистов, а любое общество обречено на распад. Но математические модели показали, что кооперация способна возникнуть без помощи родственного отбора, групповой лояльности или каких-либо специальных правил. Достаточно просто помнить, как повел себя другой человек при прошлой встрече, и реагировать соответственно. Как только в систему добавляется память, взаимопомощь включается сама собой. Проще говоря, способность помнить и узнавать помогла жизни преодолеть эгоизм, объединить клетки в ткани, а людей в города и страны. Так что помогать друг другу – это закон природы.
1: Радио «Альфа».

0: 11:30 время Пермска. Кстати, в этом году вновь в Перми пройдет фестиваль «Город встреч». Напомню, что в прошлом хедлайнером одним из была Ева Польна. Она выступала напротив речного вокзала с видом на Каму. В общем, красота неописуемая. Что будет в этом году, об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках, которые у нас проходят и в начале, и в середине часа. Тот, что в середине, он компактный, чтобы сразу же все узнать, всего лишь за 60 секунд. Полина Попова продолжит далее.
1: Здравствуйте. YouTube начал ограничивать просмотры видео для пользователей с VPN и прокси. Об этом сообщает Москва-24. В Перми сегодня во всех школах города пройдут торжественные линейки, посвященные последнему звонку. В этом году завершает обучение более 18 тысяч детей. Из них свыше 13 тысяч девятиклассники и более 4 тысяч одиннадцатиклассники. На территории Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря в Прикамье появятся новые парковки, прогулочные маршруты, смотровые площадки и места для отдыха. Будет обустроена входная группа. Об этом сообщила главный архитектор Пермского края Елена Ермолина. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак», «Печь», 59, «Новосилево», 37. В Перми, по данным метеосервисов, плюс 23 градуса в течение дня. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер южный 7-9 метров в секунду, температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак. Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: 21:11, вы слушаете Радио Альф, сегодня есть забавный праздник, называется он День Большого Напора, связан с гидравликой, работой систем подачи воды и пожарной техникой. Это все серьезно, просто само название. Большого Напора, у нас, кстати, праздник этот, не обязательно привязывать к какой-то дате, вот как только воду горячую включают, все. День Большого Напора, ну а опрессовки в краевой столице продолжаются, без них никуда. Проверяют систему, чтобы зимой все работало как надо. Впереди исторические факты. Расскажем о том, как создавалась песня «Yellow Submarine». Пол Маккартни, кстати, придумал ее практически во сне. Об этом через 7 минут.
1: Реклама.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был. В банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
4: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «ГБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
5: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: Где в Перми?

0: Будьте не уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио «Альфа».

0: 10 часов 48 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас о том, что произошло давным-давно или, кстати, относительно недавно, продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 мая 1966-го музыканты Beatles записали «Yellow Submarine». Пол Маккартни не раз говорил, что идея этой детской песенки пришла к нему, когда он был в состоянии между сном и явью. Начал засыпать и вдруг подумал: «Мы все живем в желтой подводной лодке». Текст вместе с Маккартни писали Джон Леннон и Донован, но решили, что петь будет Ринго Старр. У него всегда получалось ладить с детьми, да и вокал подходящий. Джон Леннон говорил, что «Yellow Submarine»,

Сталин – это манифест пацифизма, завернутый в пластик детской игрушки. И многие стали воспринимать песню еще и как мирный протест в разгар холодной войны. В год 50-летия Beatles компания Lego выпустила коллекционный набор с изображением желтой подводной лодки.

Из Пермского музея реальных пацанов за 3 года украли больше 35 экспонатов. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». А с вами был Антон Нагибин. Нескучного вам вторника. Далее встречайте Ирину Плотникову. Ну а на этом, прям хочется под такую мелодию говорить именно так. Ну а на этом наша программа подошла к концу. Всего хорошего вам.

0: В Перми 11 утра. Вы слушаете радио «Альфа» с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Сегодня в Перми проведут антитеррористические учения. Мероприятия запланированы, угроз безопасности для населения нет, сообщают в Министерстве территориальной безопасности. 1 июня в Анапе откроют купальный сезон, сообщают местные власти. В 2025 году пляжи курорта оставались закрытыми из-за последствий разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года. К сезону готовят уже выведенные из зоны ЧС песчаные и галечные пляжи. Компания «Премьер Теннис» выступила с предложением построить в Мотовилихе в Перми новый спорткомплекс для проведения тренировок и соревнований по теннису. В проект компания готова вложить 55 миллионов рублей на условиях муниципально-частного партнерства. Новый спорткомплекс предлагается разместить в микрорайоне Висим на улице Урицкого, на участке между улицами Свободы и Алексеевской. Проектирование объекта будет около 3 месяцев. Его планируется выполнить в этом году. На строительство уйдет около 12 месяцев. Пермский зоопарк приглашает детей и родителей на большой семейный праздник. 1 июня здесь отметят Международный день защиты детей. Для посетителей подготовлена масштабная программа. Она в том числе включит спектакль «Сказки смешанного леса» от пермского ТЮЗа, интерактивную игру «Где логика», экскурсию жизни животных в зоопарке, семейный фотокросс и многое другое. На территории зоопарка 1 июня будут работать тематические площадки. Также пройдут показательное кормление енотов, капибар, рысей, гиббонов, орангутанов. Об этом сообщают в правительстве Прикамья. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 71 рубль 54 копейки, евро 85,44. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня облачно с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь, ветер южный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25-27 градусов.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо «Центра металлокровли».
3: А ведь опытные разведчики знают. В центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет. И все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Не только день, но и вся неделя постепенно набирает обороты. Вторник, 26 мая на календаре. Всем доброго утра, с вами Ирина Плотникова. Сегодня, конечно, особенный день для выпускников. Последние звонки прозвучат в школах нашего региона. Поздравляю родителей в том числе, ну а выпускникам в добрый путь к новым победам, как и нам с вами, к новым успехам в своем трудовом деле. Под музыку Радио Альф, конечно, далее Энрике Иглесиас, послушаем Элтона Джона, а через пару минут Алок, Зиба и Португал The Man.
1: Реклама. Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
3: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
2: В «Мэнс Лук» на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
4: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
2: В «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
3: Погнали!
2: perm.menslookstore.ru.
5: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
10: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа, 104.1 FM, 11:30 в Перми, с новостями коротко. Полина Попова, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Продажа энергетиков в натуральном выражении в январе-марте этого года снизилась на 7% год к году, а их производство упало на 15%. Спад в этой категории прослеживается впервые после длительного цикла роста. Сегмент долго был одним из наиболее развивающихся, пишет «Коммерсант». В Перми застройщик начал подготовку площадки будущего стадиона «Трудовые резервы». Была проведена вырубка деревьев в зоне застройки. Напомню, в 2024 году правительство Прикамья включило трудовые резервы в зону комплексного развития территории «Градские горки». 28 и 29 мая в театре балет Евгения Панфилова состоится премьера спектакля «Жизель. Акт 3». Над новой постановкой работала Виктория Арчи. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер южный, порывистый. Температура воздуха в течение дня плюс 25-27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Песни, под которые, я уверена, есть что вспомнить каждому из нас. Константин Никольский только что на Радио Альфа. Далее подборка лучших хитов минувших десятилетий. Золотая коллекция. Нас ждут Дайда, Нина. И через пару минут на Радио Альфа Queen.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
4: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
5: В драгоценной орхидее ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
6: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
7: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
8: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
9: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
8: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
10: Телефон 236-64-77.
11: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
12: «Золотая коллекция». Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми полдень. С новостями вторника. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Роскомнадзор усилил контроль за IP-адресами россиян для, цитирую, противодействия угрозам. За непредоставление соответствующих данных уже оштрафованы 85 операторов, сообщает газета.ру. Минобрнауки в этом году сократит количество платных мест в вузах на 47 тысяч по 40 направлениям. Это коснется специальностей, которые не очень востребованы на рынке труда, заявили в Министерстве образования и науки. Пермский производитель обуви «Трек» сообщил о возможности прекращения работы. Пермский производитель сообщил о снижении экономических показателей. Это связано с общим кризисом в отрасли. В России закрываются сотни обувных компаний. «Трек» столкнулись с удорожанием материалов и ростом эксплуатационных расходов, с конкуренцией с импортом, спадом покупательной способности клиентов. «Трек» продолжает работу из-за того, что компания выпускает не только обычную обувь, но и лыжные ботинки, коньки, бутсы. Производство обуви для футбола было запущено в 2024 году и является единственным в России. Из-за экономического спада компания сократила персонал. Сейчас работает 75 человек. В начале года было 400 сотрудников. При ухудшении ситуации «Трек» не исключает закрытие компании. Компания рассчитывает на поддержку покупателей. Пермская обувная фабрика «Трек» была основана в 2004 году, пишет «Текст». Россия вслед за цветами и минеральной водой вводит запрет на коньяк и вина из Армении. В частности, забраковали армянский коньяк 5 звезд из города Абавян и 7-летний марочный коньяк из города Ягвард. 28 и 29 мая в театре балет Евгения Панфилова состоится премьера спектакля «Жизель. Акт 3». Над новой постановкой работала Виктория Арчи, одна из самых ярких и титулованных фигур в мире российского современного танца. Номинант премии «Золотая маска». Что увидит зритель и как родилась идея создать спектакль, нам рассказала режиссер-постановщик.
2: Зрителя ждет история, как будто бы продолжение. Что случилось после? После того, что мы уже все знаем. После той самой истории девушки, которая погибает от разрыва чувств, от разрыва сердца, от чувства предательства и так далее, так далее. Что происходит потом? И в данном случае весь фокус внимания, вся композиция выстраивается вокруг Альберта или Альбрехта в разных прочтениях и Батильды, его уже жены, поскольку мы застаем героев уже чуть-чуть после всех известных нам событий. Наверное, все вращается вокруг Альберта.
1: На этом пока все новости. Доллар на сегодня составляет 71 рубль 54 копейки. Курс евро 85,44. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». В Перми сегодня облачно с прояснениями. День пройдет без осадков. Ветер южный порывистый. До плюс 27. В течение дня пока в Перми плюс 25 градусов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Честно говоря, не знаю, как это получается у группы «Кино», но для меня их песни по-прежнему остаются каким-то мощным мотиватором. Золотые хиты на радио «Альфа» 104.1 FM. Но вообще способов внутреннюю мотивацию наладить огромное количество. Самый простой – это позитивное мышление. А на втором месте по простоте, мне кажется, это визуализация успеха. Но представьте, что то, к чему вы так давно стремились, уже вот оно рядом с вами. Всем отличного продолжения дня. Через пару минут на радио «Альфа» Розалин.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
4: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1. ТЦ «7 пятниц», третий этаж.
5: А, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
6: Красота! Где ты такие нашла?
5: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
7: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
8: В «Руки вверх» бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
9: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
10: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ.
11: Подробности на сайте banyavbochke.rf.
10: Телефон 202-30-62. 202-30-62.
12: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
13: Я не сажала.
12: Время-то идет.
13: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
14: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
13: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
14: «Цветочные культуры Прикамье». 2-я Сорокинская, 65/1.
13: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Роза Лин на радио Альфа 104.1 FM. Футбольным историям на этой неделе посвящает Анна Романова горячую десятку. Про мячи мы узнали накануне. Кстати, если вы не успели послушать, можете сделать это на нашем сайте alfa.fm.ru или в группе радио Альфа ВКонтакте. Добавляйтесь в подписчики. Ну а прямо сейчас свежий выпуск от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сейчас футбольные поля сияют красивыми ровными газонами. Но так было не всегда. Им пришлось пройти через задние дворы ферм, пыльные площади городов и лесные поляны, на которых игроки могли врезаться в дуб или свалиться в кусты. Сегодня футбольные поля. Старейшим официальным футбольным полем мира считается поле на улице Сэнди Гейт Роуд в Шеффилде, в Англии. Оно используется для футбольных матчей с 1860 года. Стандарты поля могут меняться. Длина варьируется от 90 до 120 метров, а ширина от 45 до 90 метров. Только для международных матчей FIFA требует строгого стандарта. Длина 105, ширина 68. Поле никогда не бывает плоским. Если вам кажется, что газон идеально ровный, это иллюзия. Согласно стандартам, футбольное поле имеет уклон от центральной линии к боковым. Это сделано для того, чтобы в центре поля не образовывались лужи. Узоры на поле возникают из-за направления стрижки травы. Когда стебли примяты в сторону зрителя, газон кажется светлее, если от зрителя темнее. Толщина линии разметки входит в площадь игровых зон. Если защитник сбивает нападающего на линии, это пенальти. А если мяч коснулся боковой линии хотя бы на миллиметр, он все еще находится в игре. Знаменитый полукруг у штрафной площадки не имеет отношения к пенальти. Его единственная цель – заставить всех игроков, кроме бьющего и вратаря, соблюдать джентльменскую дистанцию во время удара. Современные поля – это сложнейшие инженерные сооружения. Например, под натуральным газоном стадиона Сантьяго Бернабио в Мадриде прячется система подземных теплиц, которая позволяет прятать траву на хранение для проведения других мероприятий. На топ-стадионах газоны стимулируют для отращивания корней. Агрономы устраивают газону температурный шок, резко охлаждая корни через подземные трубы. С крепкими корнями трава растет быстрее и гуще. Перед началом крупных матчей поле обильно поливают водой, даже если идет дождь. Вода создает на поверхности травинок тончайшую пленку, которая работает как смазка. Мяч начинает не катиться, а буквально лететь по полю на огромной скорости. И что на первом месте? Современные футбольные поля – это бывшие теннисные корты. До середины 19 века ровные газоны создавались только для аристократов, которые обожали играть в теннис. Первые футбольные клубы были очень бедными и не имели собственных стадионов. Футболисты начали арендовать теннисные поля на осень и зиму, когда заканчивался теннисный сезон.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Всегда лаконичные и всегда со смыслом. Это «Елка» на радио «Альфа». Песни проще. Одна из ее новых работ. Половина первого в Перми. Сегодня 26 мая. О событиях дня коротко расскажет Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Перми сегодня пройдут плановые антитеррористические учения. Как сообщает Минтербез, угроз безопасности для населения нет. Анапа откроет купальный сезон с 1 июня. Он продлится до конца сентября. Постановление подписала мэр Светлана Маслова. Россияне во время дальних путешествий на поездах смогут коротать время за игрой в шахматы или в морской бой. Как сообщили в РЖД, онлайн-игры появились на мультимедийном портале «Попутчик». Выбор большой, есть даже нарды, крестики, нолики и другие варианты. Пермь снова станет городом встреч. Масштабный летний фестиваль стартует уже 12 июня. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «АБС» Ермак Печи 59, Новосильево 37. Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, без осадков, ветер южный порывистый, в течение дня до плюс 27 градусов.
2: Реклама.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Итаип на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Не за горами пора отпусков тем, кто вот-вот уже сидит на чемоданах. Желаю отличного путешествия. Ну и, как говорят социологи, каждый третий россиянин планирует этим летом отправиться в путешествие. Причем женщины чаще, чем мужчины, отправляются в путешествие. Но приятно, что большая часть все-таки планирует поездки по России. Да и в нашем Пермском крае есть что посмотреть. Вы слушаете «Радио Альфа». В продолжении этого часа «Золотая коллекция». Главные хиты прошедших десятилетий. Впереди Сэм Смит, «Сикспенс Нон Зе Рич» и «Мистер Живаго».
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
4: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
5: Да я занят был, в банном чане сидел.
4: Один, что ли?
5: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
4: Где брал?
5: Пермские банные чаны. Записывай адрес: улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
6: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
7: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11. Баня.

0: Катя, дети.
1: Это невозможно!
0: Болей за Пермь в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
2: Золотая коллекция. Радио.

0: В Перми 13 часов. Вы слушаете Радио Альфа с новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Министерство иностранных дел России рекомендовало иностранным гражданам, в том числе сотрудникам дипмиссии международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Об этом говорится в заявлении ведомства. МИДе сообщили, что российские военные намерены наносить удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, командным пунктам и центрам принятия решений. Такие действия ведомстве назвали ответом на атаку по колледжу в Старобельске. По последним данным, там погиб 21 человек, еще 44 получили ранения. Над Москвой полностью запретят полеты гражданских самолетов на высоте до 5000 метров. Об этом сообщили в Межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов. Уточняется, что под запретом будут полеты до района границы с Белоруссией, Ярославской, Нижегородской и Тамбовской областей. Для пилотов новые требования пропишут в ближайшее время. Исключения из запрета будут действовать для регулярных и чартерных самолетов, которые совершают рейсы между аэропортами, полетов для оказания медпомощи, авиационно-химических работ и работ по госконтрактам. Минтранс прорабатывает возможность разрешить мотоциклистам движение по выделенным полосам для общественного транспорта. Об этом глава ведомства Алексей Никитин сообщил журналисту Александру Юнашеву. Министр отметил, что как байкер поддерживает такую инициативу, однако, по его словам, решение нужно внимательно оценить с точки зрения безопасности и понять, как лучше организовать движение. Никитин добавил, что вопрос могут рассмотреть вместе с регулированием движения электровелосипедов. Организаторы фестиваля Red Fest в Перми сообщили о его отмене в этом году. В сообщении сказано, что традиционный фестиваль не состоится, но не назвали причину отмены. Напомню, что в прошлом году Red Fest отметил десятилетие. Фестиваль проходил в конце июня-начале июля на Решетниковском спуске в Перми. В прошлом году в нем участвовали артисты и музыканты со всей России и Беларуси. Для гостей были организованы мастер-классы, лекции, детская зона с играми и спортивная зона. Россияне стали чаще бояться профессионального выгорания, чем увольнения, сообщает Лента.ру. По словам экспертов, сотрудников все больше тревожит постоянная усталость, бесконечные рабочие чаты и ощущение, что дела не заканчиваются даже поздно вечером. Это связано с растущей нагрузкой и привычкой всегда оставаться на связи. При выборе работы для многих теперь важны не только зарплата и стабильность, но и нормальный отдых, понятные задачи и возможность сохранять время для личной жизни. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 54 копейки, евро 85 рублей 45 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр флеболог». 27 мая в среду в Перми будет облачно, осадков не ожидается, ветер южный, юго-восточный, 5-7 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, завтра днем в Перми плюс 25-27.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
6: Пять лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» пять песен о любви.
0: Пожалуй, любовь – это самое загадочное слово на всех языках планеты. И ведь на самом деле, если поразмышлять, любовь – это не просто чувство, это не просто источник радости или, напротив, бывает грусти. Да, такое бывает. Любовь – это энергия, которая помогает нам трансформировать и себя, и мир вокруг. Так что думаем только о хорошем. Под пятерку лучших песен о любви на радио «Альфа». Сегодня с нами Стиви Уандер, Пинк, Леонид Агутин и Анжелика Варун. Послушаем новый хит от Алекса Уоррена, и Ace of Base открывают дневную романтик-коллекцию.

0: Я позвонил, чтобы сказать «Я люблю тебя». Это Стиви Уандер в пятерке лучших песен о любви на радио Альфа. А как давно вы совершали подобные звонки? Ну, согласитесь, как будет приятно абоненту, когда звонят не с целью дать какое-нибудь задание и попросить что-нибудь сделать, а просто признаются в своих чувствах. Далее на радио Альфа Брайан Адамс и чуть позже Чичерина.
1: Реклама.
2: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
3: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
5: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
6: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
7: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
8: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
9: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
10: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
9: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Девочки смеются.
1: В Перми 13.32. Вы слушаете Радио Альфа. С новостями коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна. Юридическое бюро.
2: Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении страховых выплат по долгосрочным вкладам. Для вкладов сроком более 3 лет максимальное возмещение предлагают увеличить до 2 миллиона рублей. В России могут увеличить количество социальной рекламы, призывающей забирать питомцев из приютов. Такую инициативу озвучили во время встречи с зоозащитниками в Госдуме, пишет ТАСС. Власти Перми направят 4,5 миллиарда рублей на реализацию программы расселения аварийного жилья в этом году. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии. Почти треть мужчин уверены, что шаурма и роллы – это полноценный подарок для любимой. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на опрос. Зара Пахметов, служба информации.
3: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 27 мая. В Перми будет облачно, без осадков, ветер южный, юго-восточный, 5-7 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 15-17 градусов, в среду днем в Перми плюс 25-27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Ева Польна на радио Альфа. Уже в эту пятницу, друзья, в нашем городе в четвертый раз откроется международный фестиваль детского семейного кино и анимации «Медвежонок» без возрастных ограничений. Как обычно, фестивальный городок развернется на эспланаде, ожидают гостей и мастер-классы, и общение с актерами, и даже можно будет пройти актерский кастинг. События фестиваля «Медвежонок» продлятся по 1 июня. Прекрасная возможность провести время всей семьей. Далее на радио Альфа «Золотая коллекция», яркие хиты минувших десятилетий. В этом выпуске Милен Фармер, Backstreet Boys и Сиси Кейч.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
4: Алло?
5: Ты сегодня выходил из дома?
4: Что? Кто это?
5: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
4: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 600 тысяч в «Сатурн Р Авто» в Кудымкаре. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
6: «Лада» от 600 тысяч рублей. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик» «Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
9: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
10: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
11: Завтрак от 259 рублей.
12: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
13: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: «Золотая коллекция». Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perim.klinikaexpert.ru.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Милен Фармер в золотой коллекции «Радио Альфа» и в завершении этого часа Роберт Майлз. Музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В. Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
4: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
6: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
7: Телефон рекламной службы 259-1700.
8: Радио Альфа.

0: Перми 14 часов и 1 минута. С новостями на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об увеличении лимита сверхурочной работы. Ее предельная продолжительность в год составит 240 часов вместо 120, при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Документ также определяет категории работников, продолжительность сверхурочной работы которых не должна превышать 120 часов в год. Также перечислены категории населения, которых допускается привлекать к сверхурочному труду только с письменного согласия, при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья. Доля безналичных платежей в России может превысить 90% к концу этого года или в начале следующего. Такой прогноз дала представитель Центробанка Алла Бакина, передает РИА Новости. При этом Центробанки отмечают и рост спроса на наличные. По словам Бакиной, россияне стараются иметь запас денег на случай возможных проблем с безналичной оплатой. Однако устойчивое снижение интереса к таким платежам регулятор пока не фиксирует. В России разрыв цен между первичным рынком жилья и вторичкой к концу прошлого года достиг 90%, сообщает «Известия» со ссылкой на Росстат. В Центральной России стоимость квадратного метра в новостройках почти вдвое выше, чем в готовых домах. Средняя цена квадратного метра в новостройках составила 314 тысяч рублей, тогда как на вторичном рынке 165 тысяч. Разница в цене продолжает расти и в целом по стране. По словам экспертов, такой разрыв выглядит аномальным по международным меркам. Власти Перми предложили передать Краевой избирательной комиссии полномочия распорядителя средств на проведение выборов депутатов городской думы в этом году. Речь идет о сумме в 101 миллион рублей, следует из поправок к бюджету. Изменения рассмотрел комитет по бюджету Пермской городской думы. Согласно пояснительной записке, расходы на подготовку и проведение выборов предлагается перераспределить с администрации Перми на избирательную комиссию Пермского края. Решение связано с передачей полномочий на основании постановления Центральной избирательной комиссии. Выборы депутатов Пермской городской думы должны пройти в сентябре этого года. Взрослый россиянин может без вреда для здоровья съесть порцию окрошки в 400 граммов. Такие рекомендации в беседе Стас дала врач-эндокринолог и диетолог Дарья Починенова. Специалист уточнила, что многое зависит от возраста, пола, физической активности, индивидуальных заболеваний, а также от того, что человек съел до холодного супа. В качестве основы диетолог посоветовал использовать натуральный квас или кефир. Они благотворно влияют на микрофлору кишечника. Ранее диетологи рекомендовали в жару включать в рацион прохладные блюда – окрошку, холодники и свекольники – аппетит в такую погоду снижается, но организму все равно нужна энергия. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 54 копейки, евро 85 рублей 45 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В среду, 27 мая, в Перми будет облачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-7 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью плюс 15-17 градусов. Завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: самый день сегодня, когда для определенного количества жителей нашего региона открываются двери во все новое. 26 мая на календаре, последние звонки звучат в нашем регионе. Выпускников я поздравляю, желаю легкой сдачи экзаменов, но и с уверенностью и оптимизмом шагать вперед, родителям не волноваться. Вы слушаете радио «Альфа» 14.13 в Перми. Далее «Танцы минус». Послушаем Сандру и через пару минут «Холи-моли».
1: Реклама.
2: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
3: В «Драгоценной орхидее» ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. «Драгоценная орхидея». Успейте купить до окончания ликвидации. Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор, оригинальные запчасти по хорошей цене и сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ «Комплект авто» на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
5: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
7: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
8: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
7: «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
9: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
7: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
8: Погнали!
7: perm.menslookstore.ru.
10: Учитесь плавать вместе с «Боди Бум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатно. Платное первое пробное занятие. Боди Бум на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Золотые хиты Дженнифер Пейдж на Радио Альфа. Впереди Тейлор Свифт. Расскажу о погоде на завтра. Пока что без серьезных изменений. Характер погоды изменится в четверг. Сейчас в нашем городе плюс 25 градусов. О событиях дня одной строкой Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на этой неделе депутаты приступят к рассмотрению законопроектов о дальнейшем ужесточении миграционной политики. Среди инициатив – значительное повышение госпошлин для мигрантов. Правительство утвердило поручение по поэтапному допуску неопытных водителей к управлению автомобилями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Кабмина. Проработкой инициативы займется МВД. В Пермском крае в апреле выдали 2170 автокредитов. По сравнению с мартом показатель снизился на 2,5%, следует из данных Национального бюро кредитных историй. За курсом доллара следит каждый пятый россиянин. Интерес к евро проявляет только 13% экономически активных граждан. Оба показателя стали самыми низкими за всю историю наблюдений. Таковы результаты исследования сервиса «Суперджоп». Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор прогноза ООО «АБС» Ермак Печи 59, Новосильева 37. 27 мая в среду в Перми будет облачно, без осадков, ветер южный, юго-восточный, 5-7 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, завтра днем в Перми плюс 25-27.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
3: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Радио Альфа на 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. И всегда по будням после 9 утра мы разгадываем невероятный вопрос 12+. На этой неделе в подарок победители получают разовые абонементы в бассейн в спортивный комплекс «Олимпия». Два абонемента в одни руки. На правах рекламы, «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес, центр детского плавания. Все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в Олимпию, город Пермь, улица Мира, 41, ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь». Далее без перерыва Сара Коннор, Шер и Electric Light Orchestra. Подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: С дома дом я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
4: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
5: Дома дом.
6: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
7: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
9: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
10: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
11: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
12: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
13: Красота! Где ты такие нашла?
12: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
14: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
15: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете радио Альфа 104.1 FM в Перми 15.01. С новостями к этой минуте Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Глава МИД России провел телефонный разговор с госсекретарем США. Сергей Лавров обсудил с Марко Рубио ответ России на террористические атаки ВСУ против мирного населения и гражданских объектов. Как сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства, речь идет о планах российских военных начать системные и последовательные удары по находящимся в Киеве центрам принятия решений и объектам, которые используются в интересах ВСУ. Во время беседы министр иностранных дел России напомнил США и другим государствам о необходимости организовать выезд из Киева дипломатического персонала и других граждан. Прием документов в высшие учебные заведения и организации среднего профессионального образования стартует 20 июня, завершится 15 августа. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает Интерфакс. Вице-премьер отметил, что подготовка кампании вышла на финальный этап и важно обеспечить ее прозрачное, качественное и безопасное проведение. Абитуриентам предложат на выбор свыше 620 тысяч бюджетных мест в вузах и порядка 880 тысяч на программах среднего профобразования. Основной объем мест распределен по инженерным и техническим направлениям, поскольку цель – помочь молодым людям выбрать востребованные на рынке труда специальности. Театр-балет Евгения Панфилова приготовил к закрытию сезона премьеру спектакль «Жизель. Акт 3». Над новой постановкой работала Виктория Арчая, одна из самых ярких и титулованных фигур в мире российского современного танца, номинант премии «Золотая маска». Как родилась идея создать спектакль, нам рассказала режиссер-постановщик.
2: Было очень интересно попробовать рассказать историю, возможно, даже не самой Жизели, а историю, которая продолжается дальше, но при этом под оригинальную партитуру первоисточника музыкального, под музыку Адана, и при этом очень тесно отталкиваясь от изначального сюжета.
1: Отмечу, что премьера состоится 28 и 29 мая в театре «Балет» Евгения Панфилова. До конца года россияна ожидает еще три короткие рабочие недели. Первая будет в июне. Она продлится 4 дня с 8 по 11 число. Пятница, 12 июня, объявлена выходным в честь Дня России, благодаря чему отдых составит 3 дня подряд. Следующая сокращенная неделя придется на ноябрь. День народного единства 4 числа выпадает на среду, поэтому рабочими будут понедельник и вторник, а затем четверг и пятница. Завершит год трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. 31 число станет выходным, после чего начнутся продолжительные новогодние каникулы. Об этом напоминает ТАСС. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 54 копейки, евро 85 рублей 45 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. В Перми сейчас плюс 26 градусов. Завтра будет облачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-7 метров в секунду. Плюс 15-17 ночью. В среду днем в Перми плюс 25-27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM. Всем доброго продолжения дня. 15.11 точное местное. Сегодня вторник, 26 мая. И, друзья, предлагаю еще уловить вот эти жаркие дни. Завтра погода существенно не изменится, разве что солнце не будет палить слишком сильно. А вот с четверга в Перми похолодание. Аномальная жара, как говорят синоптики, покидает Пермский край. В выходные не такая приятная погода. Дожди нам обещают метеорологи, и в среднем в дневные часы плюс 17-18 градусов. На нужном рабоче-бодром уровне сохраняем свое настроение. Далее на радио Альфа Мюррей Хэт, и через пару минут новинка. Это будут Леони и Скотт Каллум.
1: Реклама. Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35-18+.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
9: Вы болели, вы ждали, и вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя дети».
10: Это невозможно!
9: Болей за Пермь в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио Альфа.

0: Мирай Хэт на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Британская газета «Гардиан» опубликовала список 100 лучших романов в истории. Нашлось в этом списке и место, и произведением русских писателей. Подробнее вы можете ознакомиться в нашей социальной сети ВКонтакте. Добавляйтесь в подписчики. Будем рады всем. Вы слушаете радио Альфа. Этот час продолжают ЛП и чуть позже группа «30 февраля».
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: всех наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки, но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности.
3: ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-00-11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Пермь 104.1 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Как время меняет людей, как меняются жизненные ценности. И к 30 примерно уже не такое количество молодых людей желает стать родителями. Ну, пусть все в свое время обязательно произойдет. 15.31 в городе. На радио «Альфа» это «Время новостей». Спонсор выпуска ИП «Година Надежда Валентиновна». Юридическое бюро.
1: Здравствуйте. В ближайшие годы тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут почти на 36%. Такой прогноз Минэкономразвития. Есть тенденция ухудшения состояния жилищно-коммунального хозяйства и, прежде всего, инфраструктуры. В следующем году в России появятся единые государственные учебники по информатике, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В Перми городское управление транспорта объявило конкурс по сопровождению и развитию программы для АВМ-мобильное приложение для пассажира общественного транспорта. Исполнитель должен обеспечить работу системы круглосуточно весь год. У российских инвесторов новый тренд – обращаться за советами к тарологам и астрологам. Магические советы по фондовому рынку набирают популярность. Карты Таро, ретроградный Меркурий и фазы Луны становятся частью инвестиционных стратегий. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 27 мая. В Перми будет облачно, без осадков, ветер южный, юго-восточный, 5-7 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 15-17 градусов, в среду днем в Перми плюс 25-27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио

0: Реклама.
1: С Дома Дом я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
2: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
3: Дома Дом.
4: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
6: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
7: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
6: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
8: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
9: Телефон 236-64-77.
10: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
11: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
12: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
14: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
15: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
14: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
15: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
14: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева, 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
16: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
17: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
18: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов 2 минуты в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Визит японской делегации, в которую входят представители МИД страны, а также Министерства экономики, торговли и промышленности в Россию, будет длиться несколько дней. Об этом со ссылкой на представителя Министерства экономики сообщила РИА Новости. Как уточняет РТ, в Россию уже прибыли замглавы департамента Европы МИД Масаки Исикава, а также глава департамента торговой политики Масаёси Араи. В России планируется разработка госстандартов на рационное школьного питания. Об этом ТАСС сообщила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. Новые ГОСТы должны сделать меню сбалансированным и учитывающим индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. Парламентарий подчеркнул, что еда для подростков должна быть не просто свежей, а полностью сбалансированной. Она отметила, что на российском рынке присутствуют производители, выпускающие именно такую продукцию, причем речь идет как о готовом питании, так и о сырье для его приготовления. Минпромторг, МВД и Институт НАМИ в течение года должны разработать требования безопасности к беспилотным автомобилям и отчитаться об этом в правительстве. Это предполагает принятый Кабмином план, сообщили ТАСС, ознакомившись с деталями документа. В числе запланированных мероприятий разработка требований безопасности к высокоавтоматизированному транспорту, в их числе необходимый набор данных о его состоянии в момент сбоя или аварии. Кроме того, предполагается обязательно оснащать такие автомобили бортовым устройством записи информации. На участие в 9-м Пермском марафоне уже подали заявки 10 240 человек. Спортсмены приедут из 38 регионов России и 286 городов страны. Соревнование состоится 5 и 6 сентября. Как сообщили в городском департаменте по физкультуре и спорту, одним из участников полумарафона станет известный легкоатлет Владимир Никитин. Многократный чемпион России и рекордсмен страны в марафоне представит Пермский край на дистанции 21 километр. В программу спортивного события традиционно войдут забеги на разные дистанции. Классический марафон, полумарафон, забеги на 10 и 5 километров, детский старт и соревнования для участников на колясках. Россияне все чаще выбирают готовые блюда из магазинов и доставку. Как пишет парламентская газета, объем этого рынка в прошлом году достиг 1 триллиона 120 миллиардов рублей. Ежегодно он растет примерно на 18%. Особенно заметно увеличились продажи суши и роллов, пиццы и сэндвичей. При этом питание в кафе и ресторанах тоже дорожает. В первом квартале средний чек вырос на 8%, а в заведениях быстрого питания на 10%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 54 копейки, евро 85 рублей 45 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 27 мая в среду в Перми будет облачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный до 7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 27 градусов.
2: Реклама. Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+. Разыгрываем разовые абонементы в бассейн в спортивный комплекс «Олимпия». На правах рекламы. «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес, центр детского плавания. Все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию». Город Пермь, улица Мира, 41. ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь».
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик» «Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
8: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
9: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
10: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон?
11: Сквознякам нет. Сделаем как себе.
12: Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
13: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
14: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
15: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
16: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
17: Телефон рекламной службы 259-17-00.
18: Радио «Альфа».
19: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. С 3 по 6 июня в северной столице состоится 29-й Петербургский международный экономический форум. Его главная тема в этом году – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Экономика России справляется с вызовами и ограничениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова. В нескольких районах Перми начался ремонт дворов по муниципальной программе. Работы продолжатся до конца ноября. Согласно опросу, расходы на выпускные в школах за год выросли на 15%. Родителям девятиклассников праздники и наряды в среднем обходятся примерно в 33 тысячи рублей. Одиннадцатиклассников – 45 тысяч. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «АБС Ермак Печи 59, Новосильева 37». В среду, 27 мая, в Перми облачно будет, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, до 7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью 15-17 градусов, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 27 градусов.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
3: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Реклама.
1: С Дом-Дом я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
2: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
3: Дом-Дом.
4: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, третий этаж.
6: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
7: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
8: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
7: «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
9: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
7: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
8: Погнали!
7: perm.menslookstore.ru.
10: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
3: Это невозможно!
2: Болей за Пермь в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
4: Золотая коллекция. Радио «Альф».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 5 вечера в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Список посредников при возможных будущих переговорах России и Европы пополнился новыми именами, сообщило издание «Политика». По данным СМИ, это бывший президент Финляндии Саули Нинистё, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также глава Европейского совета Антонио Кошта. Ранее в МИД России заявили, что готовность руководства Евросоюза пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс станет условием, при котором контакты России и Европы будут иметь перспективы, сообщает РТ. Россияне смогут покупать недвижимость в другом городе без личной поездки. Новый механизм дистанционных сделок начнет работать с 1 июля, пишет РИА Новости. Для оформления понадобятся электронные документы, усиленная электронная подпись и подтвержденная биометрия. При этом подготовиться нужно заранее. Биометрию оформляют при личном посещении банка. Важно, что она лишь подтверждает личность участника сделки, поэтому выписку из ЕГРН, историю квартиры и другие документы по-прежнему придется проверять. Карты Visa и MasterCard должны постепенно уйти с российского рынка. Об этом заявила представитель Центробанка Алла Бакина. По ее словам, международные платежные системы больше не выполняют привычные функции, а доля их карт в России за последние 4-5 лет сократилась до 17%, передает РИА Новости. Ранее в Госдуме предупреждали о рисках использования карт с истекшим сроком действия. В связи с этим Центробанку предлагают дать право ограничивать срок службы банковских карт. Организаторы фестиваля Red Fest в Перми сообщили о его отмене в этом году. В сообщении сказано, что традиционный фестиваль не состоится, но не назвали причину отмены. Напомню, что в прошлом году Red Fest отметил десятилетие. Фестиваль проходил в конце июня-начале июля на Решетниковском спуске в Перми. В прошлом году в нем участвовали артисты, музыканты со всей России и Беларуси. Для гостей были организованы мастер-классы, лекции, детская зона с играми и спортивная зона. Россияне начали лечиться вкладотерапией, сообщают финансовые аналитики. Специалисты выяснили, что для душевного спокойствия большинству сограждан нужна зарплата от 120 до 150 тысяч в месяц и финансовая подушка на всякий случай. Это снимает стресс и тревожность. 50% россиян каждый день смотрят на сумму своих вкладов в приложении банка. Каждый третий испытывает радость, когда откладывает деньги. Каждый пятый ликует, когда получает кэшбэк. Отсутствие сбережений напрямую влияет на поведение россиян и качество их решений. Треть опрошенных признались, что становятся зависимыми от финансовых ситуаций, соглашаются на нелюбимую работу, боятся менять жизнь, когда не хватает финансов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 54 копейки, евро 85 рублей 45 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 27 мая в среду в Перми будет облачно, без осадков, ветер южный, юго-восточный до 7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 27 градусов.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
3: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
1: Зачем нам курорты VIP-класса? У нас в Аксиоме терраса.
0: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
1: Свой детский сад, сквер и бульвар.
0: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ООС «Орсо Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
3: Я не сажала.
2: Время-то идет.
3: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
4: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
3: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
4: «Цветочные культуры Прикамье». 2 Сорокинская, 65/1.
3: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
7: А, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
8: Красота! Где ты такие нашла?
7: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
9: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
10: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: На радио «Альфа» информация о загруженности пермских дорог. Оценивается она к этой минуте по данным Яндекс.Карт на 5 баллов. Движение плотное в городе. На Екатерининской затор минут на 8-10 от Попова до Борчининова. Такая же ситуация на шоссе Космонавтов от Западного обхода до Промышленной улицы. Затруднения в пределах 10 минут наблюдаются еще на Чернышевского от Героев Хасана до площади Карла Маркса, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Попова от Акулова до Екатерининской, на Пушкина от Компроса до Николая Островского.
12: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Ка-чинг.
1: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:30, на Радио Альфа, новости коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Индия заинтересована в поставке дополнительной партии систем ПВО большой дальности С-400 «Триумф». Об этом сообщили Интерфаксу в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России. Предел роста цен при обучении в вузах нужно установить в соответствии с официальной инфляцией, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инициативу депутатов Госдумы. Власти Перми направят 4,5 миллиарда рублей на реализацию программы расселения аварийного жилья в этом году, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии. За полный запрет клонирования людей вплоть до введения уголовной ответственности высказали 42% опрошенных россиян, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения, сообщает «Ведомости». Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра, в среду, 27 мая, в Перми облачно будет, осадков не обещают, ветер южный, юго-восточный до 7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 15-17 градусов, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 27 градусов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что Lada Vesta маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на Lada Vesta прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей у официального дилера Lada Saturn Air Auto на шоссе космонавтов 362.
2: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
3: «Дом-дом» я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
4: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
5: «Дом-дом».
6: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
7: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
8: Да я занят был. В банном чане сидел.
7: Один, что ли?
8: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
7: Где брал?
8: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Парк идет, жизнь кипит.
9: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
10: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх. Бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
11: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
12: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
13: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Посмотрим, какая сейчас обстановка на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 7 баллов они загружены, а сильнее всего на Героев Хасана и Чернышевского, от Усольской до площади Карла Маркса, на Камском мосту улицы Попова, от Борцов Революции до Пушкина, на Промышленной от первого Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, еще на Компросе от Монастырской до Революции, на Екатерининской от Попова до Борчининова, на Бродовском тракте от 4-й Липогорской до Героев Хасана.
15: Радио Альфа, 104.1 FM.
16: Золотая коллекция. Радио Альфа.
14: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
17: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Госсекретарь США Марко Рубио после телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал главе Белого дома Дональду Трампу послание от российского президента Владимира Путина. Лавров позвонил главе американского внешнеполитического ведомства, чтобы лично сообщить о предупреждениях, направленных всем посольствам после удара вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске. Рубио заявил, что продолжение конфликта на Украине может привести к еще большей эскалации. В детских садах предложили ввести единый порядок адаптации для новых детей. Как пишет российская газета, инициативу направили в Минпросвещение депутаты Госдумы. Ребенка предлагают сначала знакомить с садом, затем постепенно увеличивать время в группе. Для родителей могут предусмотреть консультации воспитателя и педагога-психолога. Авторы инициативы ссылаются на исследование, согласно которому в 19% случаев прием ребенка в детский сад проходил без каких-либо адаптационных мероприятий. Трехуровневая система оценки поведения в школах показала свою эффективность. Об этом ТАСС рассказала эксперт Минпросвещения Марина Конева. По ее словам, педагоги стали реже фиксировать опоздания, использование телефонов на уроках и нарушение дисциплины. Кроме того, школьники чаще реагируют на замечания, соблюдая требования к внешнему виду и спокойнее ведут себя на переменах. Власти Перми предложили передать Краевой избирательной комиссии полномочия распорядителя средств на проведение выборов депутатов Городской думы в этом году. Речь идет о сумме 101 миллион рублей, следует из поправок к бюджету. Изменения рассмотрел комитет по бюджету Пермской городской думы. Согласно пояснительной записке, расходы на подготовку и проведение выборов предлагается перераспределить с администрации Перми на избирательную комиссию Пермского края. Решение связано с передачей полномочий на основании постановления Центральной избирательной комиссии. Выборы депутатов Пермской городской думы должны пройти в сентябре этого года. Экземпляр первого издания романа «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года в мягкой обложке был реализован на торгах в английском Стаффордшире за 23 тысячи долларов. Об этом сообщает Mirror. Редкое издание сохранилось в состоянии близком к идеальному, поскольку около 30 лет хранилось на чердаке. Представители аукционного дома назвали лот лучшим экземпляром этого издания, когда-либо появлявшимся на рынке. В год выхода романа его цена составляла примерно 6,5 долларов. Первоначальный издатель произведения Великобритании не прогнозировал столь ажиотажного спроса и ограничился тиражом в 500 экземпляров в твердом переплете и около 5000 в мягком. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 54 копейки, евро 85 рублей 45 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 27 мая, в среду, в Перми будет облачно, без осадков, ветер южный, юго-восточный, до 7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 15-17, завтра днем 25-27 градусов. Сейчас в Перми плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Спонсор «Минуты Драйва» на радио «Альфа» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута Драйва».
3: Еще свежи в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo, Nexia, Matiz, Chevrolet Lachetti и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta. Это VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. Что это может значить для нас? Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen в Узбекистане неизбежно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
1: Радио «Альфа».
4: Реклама.
5: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсогрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
6: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35, 18+.
7: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
8: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
7: В Men's Look на Сибирская 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
9: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
7: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
8: Погнали!
7: perm.menslookstore.ru.
10: В драгоценной орхидее ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
11: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
12: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
13: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
14: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
15: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Давайте посмотрим, какая сейчас ситуация на пермских дорогах. Там, по данным Яндекс.Карт, 8-бальные пробки. Самые серьезные заторы наблюдаются сейчас на западном и южном обходах от шоссе Космонавтов до Нестюковского тракта, на Героев Хасана и Чернышевского от Усольской до площади Карла Маркса, на Камском мосту улицы Попова от Борцов Революции до Пушкина, на Ленина от Николая Островского до Попова, также на Новогаевинской от переезда до Карбышева, на Космонавта Леонова от Вторынка до Космонавта Беляева.
16: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: С Дома Дом я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
2: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
3: Дома Дом.
4: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Слышите? Весна бонусов в парке Горького! С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
7: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
8: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
7: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
9: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
10: Телефон 236-64-77.
11: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
12: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
13: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
14: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина, 6. «Автотерра Плюс». Один адрес, тысячи цветов.
15: Телефон рекламной службы 259 17 00.
16: Радио «Альфа».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Сейчас футбольные поля сияют красивыми ровными газонами. Но так было не всегда. Им пришлось пройти через задние дворы ферм, пыльные площади городов и лесные поляны, на которых игроки могли врезаться в дуб или свалиться в кусты. Сегодня футбольные поля. Старейшим официальным футбольным полем мира считается поле на улице Сэнди Гейт Роуд в Шеффилде, в Англии. Оно используется для футбольных матчей с 1860 года. Стандарты поля могут меняться. Длина варьируется от 90 до 120 метров, а ширина от 45 до 90 метров. Только для международных матчей FIFA требует строгого стандарта. Длина 105, ширина 68. Поле никогда не бывает плоским. Если вам кажется, что газон идеально ровный, это иллюзия. Согласно стандартам, футбольное поле имеет уклон от центральной линии к боковым. Это сделано для того, чтобы в центре поля не образовывались лужи. Узоры на поле возникают из-за направления стрижки травы. Когда стебли примяты в сторону зрителя, газон кажется светлее, если от зрителя темнее. Толщина линии разметки входит в площадь игровых зон. Если защитник сбивает нападающего на линии, это пенальти. А если мяч коснулся боковой линии хотя бы на миллиметр, он все еще находится в игре. Знаменитый полукруг у штрафной площадки не имеет отношения к пенальти. Его единственная цель – заставить всех игроков, кроме бьющего и вратаря, соблюдать джентльменскую дистанцию во время удара. Современные поля – это сложнейшие инженерные сооружения. Например, под натуральным газоном стадиона Сантьяго Бернабеу в Мадриде прячется система подземных теплиц, которая позволяет прятать траву на хранение для проведения других мероприятий. На топ-стадионах газоны стимулируют для отращивания корней. Агрономы устраивают газону температурный шок, резко охлаждая корни через подземные трубы. С крепкими корнями трава растет быстрее и гуще. Перед началом крупных матчей поле обильно поливают водой, даже если идет дождь. Вода создает на поверхности травинок тончайшую пленку, которая работает как смазка. Мяч начинает не катиться, а буквально лететь по полю на огромной скорости. Что на первом месте? Современные футбольные поля – это бывшие теннисные корты. До середины 19 века ровные газоны создавались только для аристократов, которые обожали играть в теннис. Первые футбольные клубы были очень бедными и не имели собственных стадионов. Футболисты начали арендовать теннисные поля на осень и зиму, когда заканчивался теннисный сезон.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
2: Красота! Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
0: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
4: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
5: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
6: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
7: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон?
8: Сквознякам нет. Сделаем как себе.
9: Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
10: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
11: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
12: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
13: Обращайтесь в центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: На радио «Альфа» очередная дорожная сводка. Движение в Перми к этой минуте по данным Яндекс.Карт загружено на 9 баллов из 10 возможных. Получасовые заторы на шоссе Космонавтов от Хмелей до Промышленной, на Героев Хасана и Чернышевского, от Усольской до площади Карла Маркса. Затруднения минут на 20-25 на Камском мосту, улице Попова, от Борцов Революции до Пушкина, на Стахановской, от шоссе Космонавтов до Мира, на Героев Хасана и Компросия, от Чернышевского до Петропавловской.
15: Радио «Альфа» 104.1 FM.
16: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 19 часов 1 минута. На Радио Альфа с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Родители участников ЕГЭ, находящихся в пункте проведения экзамена в этом году, впервые смогут написать о нарушениях на платформу обратной связи Рособорнадзора по QR-коду. Кроме того, после экзамена родители смогут заполнять веб-форму с указанием нарушений, которая в день экзамена будет направляться в Рособорнадзор для оперативного реагирования. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев, передает РИА Новости. В этом году основной период ЕГЭ стартует 1 июня. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Всероссийская акция продлится до 7 июня, передает ТАСС. Специалисты службы ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг туризма и отдыха. Граждане также смогут получить рекомендации по безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий, номера телефонов, по которым проводятся консультации, и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи, которые не предоставили данные об IP-адресах россиян, сообщает «Известия». Данная информация нужна для предотвращения DOS-атак, заявили в ведомстве. Однако она также позволяет выявлять у абонентов работающий VPN и оперативно его блокировать, указали эксперты. По закону информировать ведомство о смене IP-адресов следует в течение дня, а в особых случаях – в течение часа. Специалисты говорят, что исполнение этих требований влечет рост расходов связистов. 12 июня на Пермской эспланаде состоится открытие летнего фестиваля «Город встреч». Ожидается, что сцена в этот вечер перестанет быть просто концертной площадкой. Сценический комплекс создаст эффект трехмерного пространства с видом на фонтан и закат, откроет вечер хор «Млада», а основу шоу составят эксклюзивные номера от 40 пермских артистов. Имя федерального хедлайнера объявят позже. Фестиваль продлится все лето и впервые выйдет за пределы Перми. В программе театральные, музыкальные, семейные и спортивные события, а также фестиваль живой культуры, обряды наряда и творческие лаборатории. В российских вузах сократят число платных мест по 40 направлениям подготовки. Как пишет «Парламентская газета», в этом и следующем годах их станет меньше на 47 тысяч. Сильнее всего изменения затронут специальности, по которым заметен избыток выпускников. Это юриспруденция, управление, экономика. Миноборнауки пояснили, что решение касается прежде всего вузов с невысокими средними баллами ЕГЭ. Сокращения в основном затронут заочную и очно-заочную формы обучения. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 54 копейки, евро 85 рублей 45 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 27 мая в среду в Перми будет облачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный до 7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 27 градусов.
2: Реклама. Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.1 FM. Радио Альфа.
3: Почему день

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
1: Зачем нам курорты VIP-класса? У нас в Аксиоме терраса.
0: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
1: Свой детский сад, сквер и бульвар.
0: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 600 тысяч в «Сатурн Р Авто» в Кутынкаре. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: «Лада» от 600 тысяч рублей. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
6: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-5011.
7: О, приснилось, что я завтрак проспал.
8: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
9: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
10: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
11: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрань 106-600. 94-783-57.
12: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
13: Красота. Где ты такие нашла?
12: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
14: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
15: Посмотрим, что сейчас на пермских дорогах. Загружено движение на 5 баллов по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего пробки на Чернышевского от Героев Хасана до площади Карла Маркса, на Камском мосту улиц Попова от Борцов Революции до Пушкина, на Стахановской и Мира от моста через железную дорогу до Советской Армии, на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира.
16: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
1: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
0: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
2: Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
4: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрань 106-594-783-57.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1. ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
7: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
8: Да я занят был, в банном чане сидел.
7: Один, что ли?
8: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: «Я тоже попробую». В итоге я у себя дома в очереди стоял.
7: Где брал?
8: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-17-37. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
9: Снова посмотрим, какая обстановка на пермских дорогах. Прямо сейчас, по данным Яндекс.Карт, плотное движение, на 5 баллов загружено. Больше всего транспорта скопилось на Чернышевского, от Героев Хасана до площади Карла Маркса, на Стахановской и Мира, от моста через Железную дорогу до Советской Армии, на Стахановской, от шоссе Космонавтов до Мира, на Екатерининской, от Попова до Борчининова.
10: Радио Альфа, 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
2: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООГДБОЙ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
3: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
4: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
6: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».
7: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8 часов вечера. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Министерство иностранных дел России рекомендовало иностранным гражданам, в том числе сотрудникам дипмиссии международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Об этом говорится в заявлении ведомства. В МИДе сообщили, что российские военные намерены наносить удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, командным пунктам и центрам принятия решений. Такие действия ведомстве назвали ответом на атаку по колледжу в Старобельске. По последним данным, там погиб 21 человек, еще 44 получили ранения. Над Москвой полностью запретят полеты гражданских самолетов на высоте до 5000 метров. Об этом сообщили в межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов. Уточняется, что под запретом будут полеты до района границы с Белоруссией, Ярославской, Нижегородской и Тамбовской областей. Для пилотов новые требования пропишут в ближайшее время. Исключения из запрета будут действовать для регулярных и чартерных самолетов, которые совершают рейсы между аэропортами, полетов для оказания медпомощи, авиационно-химических работ и работ по госконтрактам. Минтранс прорабатывает возможность разрешить мотоциклистам движение по выделенным полосам для общественного транспорта. Об этом глава ведомства Алексей Никитин сообщил журналисту Александру Юнашеву. Министр отметил, что как байкер поддерживает такую инициативу, однако, по его словам, решение нужно внимательно оценить с точки зрения безопасности и понять, как лучше организовать движение. Никитин добавил, что вопрос могут рассмотреть вместе с регулированием движения электровелосипедов. На участие в 9-м Пермском марафоне уже подали заявки 10 240 человек. Спортсмены приедут из 38 регионов России и 286 городов страны. Соревнование состоится 5 и 6 сентября. Как сообщили в городском департаменте по физкультуре и спорту, одним из участников полумарафона станет известный легкоатлет Владимир Никитин. Многократный чемпион России и рекордсмен страны в марафоне представит Пермский край на дистанции 21 километр. В программу спортивного события традиционно войдут забеги на разные дистанции. Классический марафон, полумарафон, забеги на 10 и 5 километров, детский старт и соревнования для участников на колясках. Россияне стали чаще бояться профессионального выгорания, чем увольнения, сообщает Лента.ру. По словам экспертов, сотрудников все больше тревожит постоянная усталость, бесконечные рабочие чаты и ощущение, что дела не заканчиваются даже поздно вечером. Это связано с растущей нагрузкой и привычкой всегда оставаться на связи. При выборе работы для многих теперь важны не только зарплата и стабильность, но и нормальный отдых, понятные задачи и возможность сохранять время для личной жизни. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 54 копейки, евро 85 рублей 45 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Даблетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В среду, 27 мая, в Перми будет облачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-7 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью плюс 15-17 градусов. Завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это стопроцентная имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете Радио Альфа, спонсор «Минуты драйва» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Еще свежи в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo, Nexia, Matiz, Chevrolet Lachetti и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta. Это VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. Что это может значить для нас? Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen'ов в Узбекистане неизбежно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу. Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, отличный день для погружения в домашние и другие хозяйственные дела. Есть шанс навести в них полный порядок. Тельцы, день помощи близким, особенно родителям. Вы можете полностью изменить подход к общению с родственниками. Близнецы, день решения мелких технических вопросов. Настройка, ремонт, уборка или чистка. Жить станет гораздо легче. Раки, день составления планов на ближайшее будущее. Вы четко увидите, что нужно сделать обязательно, а что вообще не важно. Львы, благоприятный день для завершения работ и поиска помощников на будущее. Будьте открыты для новых предложений. Девы, не стоит откладывать дела, особенно если они касались поездок или семейных совещаний. Весы, вас могут позвать семейные дела. Несогласие родственников с вашей позицией серьезно осложнит любые договоренности. Скорпионы, день возврата долгов, подарков и вообще улучшения материального положения. Вы получите щедрую поддержку. Стрельцы, планы на будущее потребуют вложений. Придется расстаться с частью иллюзий и надежд. Козероги. День прояснения планов на будущее, особенно их материальной составляющей. Может оказаться, что какое-то дело невыгодно. Водолеи. Не стоит импровизировать. Каждое отступление от привычного сценария грозит дополнительными рисками. Рыбы. День удачи и радости. Будьте на волне собственных интересов и ощущений.
0: Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Ты меня на рассвете

Чем скорее уедешь, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Мне кажется, что я тебя теряю.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 27 мая в среду в Перми будет облачно, осадков не ожидается, ветер южный, юго-восточный, 5-7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, завтра днем плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио Альфа прогноз погоды. 27 мая в среду в Перми будет облачно, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, 5-7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. Завтра днем плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Овен, отличный день для погружения в домашние и другие хозяйственные дела. Есть шанс навести в них полный порядок. Тельцы, день помощи близким, особенно родителям. Вы можете полностью изменить подход к общению с родственниками. Близнецы, день решения мелких технических вопросов. Настройка, ремонт, уборка или чистка. Жить станет гораздо легче. Раки, день составления планов на ближайшее будущее. Вы четко увидите, что нужно сделать обязательно, а что вообще не важно. Львы, благоприятный день для завершения работ и поиска помощников на будущее. Будьте открыты для новых предложений. Девы, не стоит откладывать дела, особенно если они касались поездок или семейных совещаний. Весы, вас могут позвать семейные дела. Несогласие родственников с вашей позицией серьезно осложнит любые договоренности. Скорпионы, день возврата долгов, подарков и вообще улучшения материального положения. Вы получите щедрую поддержку. Стрельцы, планы на будущее потребуют вложений. Придется расстаться с частью иллюзий и надежд. Козероги. День прояснения планов на будущее, особенно их материальной составляющей. Может оказаться, что какое-то дело невыгодно. Водолеи. Не стоит импровизировать. Каждое отступление от привычного сценария грозит дополнительными рисками. Рыбы. День удачи и радости. Будьте на волне собственных интересов и ощущений.
0: Радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: 104.1 FM.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 27 мая в среду в Перми будет облачно, осадков не ожидается, ветер южный, юго-восточный, 5-7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, завтра днем плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.